0: sašol iz Božava putī.
1: Tas ir sakas tam, ka cilvēks pats ir aizgājis prom no Dieva ceļa.
0: Isam astavil mudrosti.
1: Un pats ir atstājis gudrību.
0: I pašol na trapu sosvenoj gluposti.
1: Un ir aizgājis pa savas muļķības taciņu.
0: Pasmotrim anatomija abīdi na Boga.
1: Un apskatīsimies apvainojuma uz Dievu anatomiju.
0: Давайте вернемся к тот текст, который мы читали.
1: Un atgriezīsimies pie tā teksta, ko mēs lasījām.
0: И тут Соломон говорит, что о сердце его негодует на Господа.
1: Un tur viņš saka, ka viņa sirds ir nemiera pilna pret to kungu.
0: И вот тут, братья и сёстры, это вершина человеческого безумия.
1: Un šeit, draugi, ir cilvēka bezprātības virsotne.
0: Mi sami saliesi problēma.
1: Mēs paši ielīdām problēmās.
0: Потом видим, что не можем его разрешить.
1: Pēc tam redzām, ka nevaram tās izdzīvot.
0: И мы слимся на Бога.
1: Un tad mēs dusmojamies uz Dievu.
0: За то, что он эту проблему не... потому что проблема трудно развязать.
1: Tāpēc, ka to problēmu ir grūti atrisināt.
0: Почему наше сердце реагирует именно так?
1: Kāpēc mūsu sirds reaģē tieši tā?
0: Почему мы негодуем на Господа?
1: Kāpēc mēs nepaļaujamies uz Dievu?
0: Во-первых, это защитная реакция человека.
1: Pirmām kārtām tā ir cilvēka aizsarga reakcija.
0: Скажем так, не человека, скажем так, лучше. Давайте так найдем правильное слово. Это защитный механизм нашей гордости.
1: Teiksim tā, ka tas ir mūsu lepnuma aizsarga mehānisms.
0: Это признать, я поступил глупо, я виноват, это моя ошибка.
1: Tas ir atzīt, ka es rīkojos muļķīgi, tā ir mana kļūda.
0: Это невероятно больно для нашего эго.
1: Un mūsu ego, tas ir ļoti sāpīgi.
0: Намного легче найти внешнего виноватого.
1: Daudz vieglāk ir atrast ārēju vaininieku.
0: А поскольку Бог суверенный.
1: Bet tā kā Dievs ir suverēns.
0: Который управляет всем миром.
1: Kurš valda pār visu pasauli.
0: Его легче всего сделать ответственность за все, что идет не так.
1: Ir vieglāk viņu padarīt vainīgu par visu to, kas neiet tā, kā gribētos.
0: И брат и сестра могу вам сказать, что это не новая проблема.
1: Брали un māsas gribu teikt, ka tā nav jauna problēma.
0: Нет ничего нового.
1: Tur nav nekā jauna.
0: Если вспомнить Битие 3:19.
1: Ja atceramies pirmo Mozus grāmatu.
0: Когда Бог спросил согрешившего Адама, не ел ли он от запретного дерева?
1: Kad Dievs prasīja Ādamam, kurš bija sagrākojis, vai tik viņš nav ēdis no aizliegtā augļa?
0: Что ответил первый человек?
1: Ko atbildēja pirmais cilvēks?
0: Жена, которую ты мне дал?
1: Tā sieva, kuru tu man devi.
0: Она дала мне от дерева, и я ел.
1: Tā man deva no koka un es ēdu.
0: Смотрите, обратите внимание.
1: Pievērsiet uzmanību.
0: Адам не просто переложил вину на Еву.
1: Ādams ne vienkārši pārlika vainu uz Ievu.
0: Он очень хитро косвенно обвинил самого Бога.
1: Viņš tā ļoti viltīgi apvainoja arī pašu Dievu.
0: Жена, которую ты мне дал.
1: Tā sieva, kuru tu man devi.
0: Другими словами.
1: Citiem vārdiem.
0: Господи, если ты не дал мне эту женщину, все было бы в порядке.
1: Ja tu man nebūtu devis šo sievieti, tad viss būtu kārtībā.
0: Это твой просчёт, а не мой.
1: Tā ir tava vaina, nevis mana.
0: И с тех пор, каждый раз, когда мы ропщем на собственность, на обстоятельства.
1: Un no tā laika, kad mēs kurnam par saviem apstākļiem.
0: На судьбу или напрямую на Бога.
1: Par likteni.
0: В нас говорит... Этот Адамов, будем говорить, этот грех, который пришло до нас от Адама.
1: Tad mūsos runā tas grēks, kas ir atnācis no Ādama.
0: Во-вторых.
1: Otrkārt.
0: Мы негодуем на Бога, потому что имеем

0: кощунное представление о нем.
1: Mēs esam neapmierināti ar Dievu, jo mums ir izkropļots priekšstats par viņu.
0: Mēs šeit atnosimies Bogu, kā k Bogu ne kā k svatomu vladike, a kā k скажем так, как правильно найти, как как сервисной службе.
1: Mēs pret Dievu neatiecamies kā pret svētu valdītāju, bet kā pret apkalpojošo personālu.
0: Которая обязана круглосуточно исправлять последствия наших глупостей.
1: Kuram 24 stundas diennaktī būtu jārisina mūsu rīcību sekas.
0: По первому требованию.
1: Pēc pirmā pieprasījuma.
0: И если Бог не убирает мгновенные последствия нашего греха, мы начинаем на него обижаться.
1: Un ja Dievs nepaņem projām mūsu grēka sakas, tad mēs uz viņu apvainojamies.
0: В Новый Совет очень вот что предупреждает.
1: Un jaunā derība brīdina par to.
0: Jāko 1. Galvā 13.14.
1: Jākaba 1. Nodaļa 13.14. Pants.
0: В искушение никто не говори. Бог меня искушает, потому что Бог не искушает злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью.
1: Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina, bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama.
0: Это тут мы видим, что как будто Иаков прямо поставил нас перед церковью, он говорит, посмотри на себя.
1: Un tas ir tā, it kā Jēkabs būtu mūs nolicis spoguļu priekšā un saka, paskaties pats uz sevi.
0: Посмотри на свой грех.
1: Paskaties uz savu grēku.
0: Посмотри на свой кривой путь.
1: Paskaties uz savu greizo ceļu.
0: На духовную, на свою духовную слепоту.
1: Uz savu garīgo aklumu.
0: Которая не позволяет тебе видеть реальную картину.
1: Kas neļauj tev redzēt reālo ainu.
0: Но есть исправление.
1: То ir iespējams labot.
0: И исправление начинается с того, хотя это недостаточно, это начинается с того, что мы начинаем признаваться, мы ошибаемся.
1: Lai arī tas nav pietiekami, bet tā sākas ar to, ka mēs atzīstam, ka mēs kļūdamies.
0: И когда мы это понимаем и приходим к Господу и с покаянием и просим Господа, чтобы он исправил, наш путь, чтобы дал нам возможность увидеть, где мы ошиблись.
1: Un kad mēs to saprotam, tad mēs nākam pie Dieva un lūdzam viņam, lai viņš parāda, kur mēs esam kļūdījušies un izlabo mūsu ceļu.
0: И если мы исповедуем свои грехи, конечно, и Господь, естественно, отреагирует.
1: Un ja mēs izstāstam tos savus grēkus, tad Dievs arī attiecīgi reaģē.
0: И это проявление христианской зрелости.
1: Un tas ir tāds kristīgās dzīves briedums.
0: Когда ты начинаешь, Господь, где я сегодня, где я нахожусь?
1: Kad tu atzīsti Dievam, kur tu šodien atrodies.
0: И когда это ты видишь, что там, где ты находишься, это результат твоих, твой неправильных выборов.
1: Un kad tas ir rezultāts tavām nepareizajām izvēlēm.
0: И ты говоришь Богу, что ты, Господь, праведен, а я согрешил.
1: Un kad tu saki viņam, ka Dievs, tu esi taisns, bet es esmu sagrēkojis.
0: Jāņa 1.9 говорит.
1: Jāņa 1.9 saka.
0: Если исповедуем грехи наши,
1: ja mēs
0: то он, будущий верен и праведен,
1: ja mēs pasludinām mūsu grēkus, tad viņš, kas ir taisns un uzticams,
0: prasīt nam grihi naši,
1: tad viņš piedos mums mūsu grēkus.
0: Ja šīstinās atsjākoj nepravdi.
1: Un šķīstīs mūs no visas netaisnības.
0: Vidite, samietite, su Bog ašišājēt i prašājēt, tada, kada mī izpaviedujem.
1: Redzēt, Dievs mūs attīra un šķīsta tad, kad mēs atzīstamies grēkos.
0: Kada mī saglašājēmsa s Bogam atnasītelnam našava grīha.
1: Kad mēs esam vienisprātis ar Dievu attiecībā pret mūsu grēku.
0: Поэтому мы должны просить мудрости у Господа.
1: Tāpēc mums ir jālūdz gudrība Dievam.
0: Мы должны молиться и просить у Господа, чтобы он собрал эту проблему от нас.
1: Tāpēc mums ir jālūdz, lai viņš paņem to problēmu no mums.
0: Но это должен быть с покаянием.
1: Bet tam ir jābūt kopā ar grēku nožēlu.
0: Потому что если Бог собирает наши проблемы или просто собирает и не будет изменения в наши сердца.
1: Jo ja Dievs paņem prom to mūsu problēmu un mūsu sirdī nebūs
0: эта проблема опять повторится.
1: Nebūs nožēla, tad tā problēma atkal atkārtosies.
0: Поэтому, как говорит притча 3:5-6.
1: Un tā kā ir teikt Salmam pamācībās 3. Nodaļā 5. Līdz 6. Pantā.
0: Надейся на Господа всем сердцем твоим.
1: Paļaujies uz to Kungu no visas savas sirds.
0: Не полагайся на разум твой.
1: Un nepaļaujies uz sava prāta gudrību.
0: Во всех путях твоих познай его, и он направит стези твои.
1: Bet domā uz to Kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas takas.
0: Amin.
1: Amen.
0: Brāļi un māsas, давайте помолимся.
1: Brāļi un māsas, lūksim.
0: Дорогой Господь.
1: Dārgais Kungs.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus vārdā.
0: Мы тебя благодарим за этот проповеди.
1: Mēs tev paskamies par šo svētrunu.
0: Господь, открывай всегда наши глаза, когда мы сделаем что-то не так.
1: Dievs, atver vienmēr mūsu acis, kad mēs izdarām kaut ko ne tā.
0: И также просим от Иисуса, ты всегда нас оберегал и предупреждал о всякие неправильные шаги, которые или мы собираемся, которые мы собираемся сделать, чтобы мы не попали в руках дьявола.
1: Un es lūdzu, ka tu mūs brīdini par visiem tiem nepareizajiem soļiem, ko mēs taisamies spert, lai mēs nenokļūtu velna rokās.
0: Мы знаем, что ты всегда после нас.
1: Mēs zinām, ka tu vienmēr esi blakus mums.
0: Su tvoj duh всегда нас учит.
1: Ka tavs gars vienmēr mūs māca.
0: Su pakasvēt правильный наш путь.
1: Ka tas rāda mums mūsu pareizo ceļu.
0: Mi tibia blagavarim.
1: Mēs tev pasakamies.
0: Praslavlējam tvojo veliko imia.
1: Slavējam tavu lielo vārdu.
0: Vai ime Jēzusa.
1: Jēzus vārdā.
0: Amin.
1: Amen.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» с нами служил Алексис Браун. Шевакра райдема тātās девесимум сонармум скалпоя Алексис Браунс.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.